0: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Метроном.